Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

снова в трип. Валит бит, наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже, зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

выше. Все, что я копил с добром, отдаю тебе.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Один из самых выдающихся мировых специалистов по системам безопасности соглашается на последнюю рисковую операцию – сбежать из суперсекретной высокотехнологичной тюрьмы, которую называют «гробницей». Преданный Рэй Бреслин вынужден прибегнуть к помощи напарника, заключенного Эмиля Ротмейера, чтобы разобраться с отчаянным и практически неосуществимым планом побега из самой защищенной тюрьмы в мире. Саундтрек к фильму «План побега».

0: Радіо. Май. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В чате жителей Валдайского округа сообщают, что в Малом-Городной деревне Савкино нет электричества. В Малом-Городной третьи сутки. Очевидцы уточняют, что накануне вечером в 9 часов лично видели на трассе в сторону Валдая аварийные бригады, которые буквально вкалывают, устраняя последствия. Причина задержек ясна. На линии электропередач лежит огромное количество поваленных деревьев, и работы предстоит еще очень много. В Валдае женщина перешла дорогу в неположенном месте и попала под колеса. Трагедия случилась вечером 12 июля на Комсомольском проспекте. 47-летняя горожанка решила пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и угодила под автомобиль. Прибывшие медики экстренно доставили пострадавшую в местную больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Женщина скончалась. Сотрудники госавтоинспекции вновь призывают жителей переходить дорогу только по правилам и помнить о цене собственной безопасности. В Новгородской области стартовала акция «Я новгородец». Музеи стали бесплатными для жителей региона. До конца месяца пенсионеры, школьники, студенты, а также участники СВО и их семьи смогут совершенно бесплатно посещать все экспозиции и архитектурные памятники музея-заповедника в Великом Новгороде, а также филиалы в Старой Руси, Валдае, Боровичах, Чудове и Колчановском-Суворовском. Вход свободен только по будним дням. При себе необходимо иметь паспорт с новгородской пропиской и документ, подтверждающий льготную категорию. Акция не распространяется на боевой ход, Соколины и хозяйственные дворы в Ветославлицах. На берегу Валдайского озера прошел 7-й межрегиональный фестиваль-конкурс «Валдайская волна». На одной сцене встретились исполнители из разных городов и регионов, чтобы подарить зрителям настоящий праздник песни. Участники состязались в народном и эстрадном вокалах в различных возрастных категориях. Каждое выступление было особенным. Именно такие моменты делают «Валдайскую волну» местом, где рождаются новые имена и крепнет любовь к музыке. Главный приз гран-при фестиваля завоевала Алена Корчевская из города Бологое. Ее талант, артистизм и искренность покорили и жюри, и зрителей. Росгвардия по Новгородской области разъяснила порядок получения лицензии на приобретение оружия. Для оформления документа потребуется подать заявление с указанием вида оружия и мер по его сохранности, а также паспорт, документы о прохождении подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием. Обязательны два медицинских заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии наркотических веществ в организме. Срок действия первого заключения составляет 1 год. Медосвидетельствование проводится платно, результат размещается в федеральном реестре. Госпошлина за выдачу лицензии 2000 рублей. Подать заявление можно в бумажном виде в территориальный орган Росгвардии по месту жительства или электронно через портал госуслуги. Сама лицензия выдается лично в руки в срок не более месяца со дня регистрации заявления. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро, всем привет, шикарный июль продолжается, уже практически его серединка, 14.07 на календаре, вторник для тех, кто потерялся во времени и пространстве, давайте просыпайтесь, пока я все это говорил, в студию пришла Маша. Маша, привет.
4: Да, доброе утро, страшно подумать, я захожу, а ты говоришь, уже все, половина июля пролетела, и прям, ну почему так быстро время бежит?
3: Вот так всегда получается, и ну что,
4: всегда,
3: ну...
4: Да, каждый год одно и то же.
3: Это те люди, которые любят осень, мне кажется, они такие ускоряют лето. Те, которые обожают весну и ненавидят зиму, они зимой говорят, скорее зима, уходи, скорее весна, приходи. Ну и, соответственно, те, кто обожают лето, говорят, весной, скорее весна,
4: весной
3: уходи.
4: Весной разгоняют время, типа, вот, скорее бы лето, скорее бы лето, да, а потом лето.
3: Заметь, как
4: быстро
3: тянутся долго осенние вечера, вот это вот долго, все, пришел на работу, пришел домой,
4: а
3: и все
4: тянется.
3: А лето вжух, и все вот так вот.
4: Да. Так что, друзья, стараемся наполнять каждый день как можно большим количеством событий, общением с друзьями, где-нибудь гуляем, чтобы каждый день оставил что-нибудь запоминающееся, и тогда вот время будет идти чуть-чуть помедленнее.
3: Вот именно. Ну, а мы начинаем сегодняшний эфир. Сергей Грышков, Маша Малинина, шоу «Активация». Как всегда, по вторникам поговорим о каких-то интересных терминах. Рубрика «О языке» будет обязательно. Обязательно узнаем, как там звезды, как там люди, которые попадают в курьезы, проживают. И не только люди, кстати. Ну и многое другое интересное, что поможет вам проснуться, улыбнуться и начать новый день.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 14 июля 1896 года на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль. Машина представляла собой четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность 1,5-2 лошадиные силы. Для охлаждения цилиндра служила вода, а теплообменниками являлись две латунные емкости, размещенные вдоль бортов в задней части машины. Зажигание смеси было электрическим, батарея сухих элементов и патентованная свеча. В то время как на многих двигателях тех лет применялась калильная трубка. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 килограммов и развивал скорость до 20 километров в час. Император Николай II при посещении выставки не удостоил новинку вниманием. Тем не менее, Яковлев и Фрезе настойчиво рекламировали свои изделия и продолжали работу над самодвижущимися экипажами. Однако после смерти Яковлева его завод перешел в руки другого владельца, который не интересовался автомобилями.
2: 14 июля 1903 года состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути, Транссибирской магистрали. В 1891 году император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока. Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений. Начальным пунктом Транссибирской магистрали является Ярославский вокзал в Москве. Конечным – железнодорожный вокзал во Владивостоке. Транссиб проходит по территории 20 субъектов России и 5 федеральных округов. На пути расположено 87 городов. Он пересекает 16 крупных рек на протяжении 207 километров, проходит вдоль озера Байкал и 39 километров по берегу Амурского залива Японского моря. Фактическая протяженность Транссиба по главному пассажирскому ходу Москва-Владивосток 9288,2 километра. Транссиб проходит по территории двух частей света Европе и Азии.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезная рубрика в утреннем шоу «Активация». Называется она «Зацепила». И здесь вы можете узнать разные необычные, интересные, странненькие новости. Иногда они прям, реально странные.
2: Сегодня будет такая, знаешь, типичная история. Вот каждый год что происходит в мире вообще? Знаешь, там опрессовки происходят в мире,
1: да?
2: Происходит, например, снег первый, да? Или, например, наводнение, или дождь первый, да. И вот каждый
1: ураганы.
2: Год люди находят на улице что-то, что стоит очень дорого. Вот,
1: не каждый день.
2: Нет, не каждый день. Допустим, раз в полгода. Окей,
1: хорошо,
2: раз в сезон. Вот, все, летом уже нашли, больше не будет. В Испании нашел картину прямо на улице. Валялась картина. Он подумал, какая красивая рамка. Заберу-ка я себе домой рамку, а картину мне не надо. Но когда пришел домой, он в Севилье живет, такой обычный житель Севильи. Пришел домой, прочитал, что это картина испанского художника Хоакина Сароли. Обратился к аукционерам, я не знаю, как правильно называется. И они ему заявили, что это стоит примерно 150 тысяч евро. Представляешь? Картина...
1: Что за картина? Ответ какой-то, нет?
2: Нет, просто пейзаж, там какой-то озеро, кораблики. Вот, и, собственно, пошел гулять мужчина, он сам вообще из Мурсии, из Испании. А приехал в Севилью, пошел гулять, видит красивая золотая рама. Возьму-ка я ее домой. И потом спросил у ИИ. Перед тем, как аукционистам позвонить, что это такое, они говорят, это картина вот такая. Вот тут же звонит аукционистам. Теперь, картину он хочет продать, но появилась новость, что эта картина на улице лежала не случайно. Вот, это произведение уже давно принадлежит севильской семье, они часто брали ее с собой в отпуск. Прикинь, берут картину за 150 тысяч евро в отпуск с собой. Вот, и в день пропажи они хотели поехать на пляж, но забыли положить ее в багажник и оставились к сеночке прислоненной. Вот такая странная семейка. И теперь все, что значит? В любом случае, подарочек дали этому мужчине, который уже там мысленно потратил 150 тысяч евро. Увы, ах. Ребят, поэтому да, странные люди, да, сразу две курьезные новости. Нашли картину за 150 тысяч, и люди, которые возят с собой картину за 150 тысяч в отпуск на пляж такой, лежак для мамы, для дочки, для картины.
1: Да, и самое прикольное, что они же понимают, что он дорого стоит. Взяли такие, что они там просто поставили на улице?
2: Просто на улице такие, они в багажник хотели положить.
1: А зачем вам на отдыхе?
2: Я не знаю.
1: А типа они в другой дом переехали?
2: Нет, просто они просто приехали отдохнуть и взяли с собой.
1: Да,
2: это очень странно.
1: Курьезно,
2: понимаешь? Именно, ребят. Поэтому да, берегите картины, которые
1: здорово,
2: у вас дома.
1: Здорово, что этот человек оказался такой честный и реально позвонил,
2: да.
1: Сказал, правда, не надо брать чужое, не надо.
2: И сами вещи не тоже прикольно. Старайтесь не терять.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Это шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Марина. Такой летний чил, такой отдых
1: чил,
0: летний.
1: Да,
0: даже рано утром уже ты уже такой на отдыхе. 14 июля на календаре. Особенно тех поздравляем сегодня, у кого день рождения. Отметим известных людей, которые тоже 14 июля появились на свет когда-то давно, а может быть и совсем недавно. Итак, кто родился 14 июля? Внимание, Маш, с тебя начинаем, как всегда.
2: Так, и 14 июля родился Гавриил Державин, друзья, в 1743 году. Это русский государственный деятель, поэт, представитель классицизма. Вот так.
0: Поздравляем, с днем рождения сегодня поздравляем Виталия Гагунского, российского актера, музыканта, который получил известность не только своими репликами, а изначально, конечно же, роли Кузи в «Универе». Ну и теперь там уже снимают про него отдельно фильм целый и сериал про Кузю и фильм. Короче, Виталий Гагунский, с днем рождения.
2: Так, с днем рождения поздравляем одного из моих любимых художников. Это Густав Климт. Он родился в 1862 году. Один из основоположников модерна в живописи.
0: С днем рождения поздравляем Пелагею. Певица Пелагея. Кстати, она...
2: Полинка.
0: Она при рождении Полина, но имя-то она сменила. Теперь она официально Пелагея Сергеевна. Поздравляем Пелагею Сергеевну с днем рождения. Кстати, у нее юбилей, который не отмечают. Ну, никто еще не понял, да, что я хотел сказать?
2: Все 19.
0: Поняли. 19.
2: Да, такое никто, конечно, не отмечает. Так, потеряла. В 1918 году в этот день родился шведский режиссер театра и кино, обладатель Оскара, сценарист, писатель Ингмар Бергман. С днем рождения.
0: Ого! И поздравляем с днем рождения сегодня Конора Макгрегора. Британский, даже вернее,
2: это
0: извините.
2: Это папа Эвана Макгрегора?
0: Нет, это просто на одном острове там живут. Ирландский боец смешанных единоборств. Собственно, UFC, первый в истории двойной чемпион, у которого были два пояса в разных категориях. Полулегкой и легкой. То есть он полулегкой, потом поел, сразу в легкую пошел и всех побил. Ну и такое, такая одиозная личность, Конор Макгрегор. Кто знает, то знает. Всех поздравляем. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
3: Приветствую всех! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды!

0: Ну и, как всегда, по вторникам, друзья, любимая наша рубрика о языке, в которой мы немножечко упражняем свои извилинки, чтобы они поприседали, стали более упругие, более изогнутые. Вспоминаем или узнаем новые слова, сложные слова, необычные. Ну, это, вот знаете, лучше всего развивает мозг что? Изучение иностранных языков и процесс обучения игры,
1: да,
0: на музыкальных инструментах.
1: Да.
0: И здесь, когда мы учим новые слова, мы именно этим и занимаемся, профилактикой болезни Альцгеймера.
1: Конечно же, прямо сейчас поговорим о профилактике здорового образа жизни, поговорим о беге. Маша, бегать, ну никак не могу Машу заставить бегать, все, побежали сегодня. Поговорим о терминах, которые знают все бегуны абсолютно, а не бегуны не знают. Так вот, виды бега. Значит, начнем с стадионной истории. То есть только по стадиону так можно делать.
0: Угу.
1: А потом уже пойдем за стадион. Первый такой стиль, значит, даже не стиль это, а вот тип соревнований называется стипль-чез. Не знаю, как это переводится. Стипль-чез. Вот просто представь себе, вот это бег.
0: Ну, хорошо.
1: Но какие есть там преграды у тебя? Стипль-чез. Это все на стадионе, да.
0: Это бег с препятствиями?
1: Да, какие препятствия?
0: Ну, какие-то, видимо, ну, там что, небольшие ворота, такие вот деревянные палочки.
1: Как
0: коняшки.
1: Это барьер называется.
0: Барьер, да.
1: Да, а еще там что есть? Короче говоря, ладно,
0: ямки?
1: Все. Ямки, заполненные...
0: водой?
1: Именно, стипль-чез – это бег на 3000 метров с препятствиями. Там есть барьеры, а еще есть ямы с водой. 28 жестких барьеров, то есть ты ногой ударился, все, дальше уже не бежишь, он не упадет. И 7 ям, заполненных водой.
0: А они прям ямы-ямы?
1: Ну, они такие маленькие, то есть фишка в чем?
0: Они специально делают ямы на стадионе?
1: Да, специальные шиповки даже есть, нет, есть такие стадионы, такой круг, овал есть, да, там с краешку эти маленькие бассейны, кстати, у нас тоже, может, ты посмотреть в городе, есть такой стадион, там я тебе потом все это буду
0: показывать.
1: Когда
0: мимо стадионов прохожу, я вспоминаю уроки физкультуры, и мне хочется подальше отойти от стадиона.
1: В общем, смотри, стипль-чез, ты бежишь, перепрыгиваешь через этот барьер и сразу бахаешься в яму с водой.
0: Ну,
1: она маленькая. То есть смотри, когда жарко, это кайф. Когда холодно, не очень. Даже специальные шиповки есть для этого, собственно, которые воду выводят из шипов, и ты бежишь дальше. Хорошо, дальше поехали. Вид спорта, вернее, не вид спорта, а типа бега кросс. Кросс. Где бегать? Говоришь, пойдем кросс.
0: Кросс?
1: Совершим. Кросс.
0: Ну, наверное, в лесу.
1: Ну, просто
0: по грунтовым
1: дорогам, по естественному рельефу.
0: Короче, это когда не по асфальту.
1: Ты можешь, можешь и по дороге, и по обочине тоже можешь.
0: Uh-huh.
1: Следующее, скай-раннинг. Скай-раннинг.
0: Это как, типа...
1: Ну, раннинг. Скай и раннинг.
0: Ну, это как на лыжах бежать, что ли?
1: Нет.
0: Ну, а с горы, что ли?
1: Это бег в горах. То есть скайранинг, когда ты бежишь просто горы, тебе нужно где-то ускориться, где-то замедлиться, потому что ты тупо не сможешь в гору бежать. Там еще палки используются.
0: Это столько сложностей. А ты вот все эти виды бега, ты умеешь все это?
1: Не, ну я бегать умею, а половину-то не делал, естественно.
0: На скайранинге ты не был никогда.
1: Ну я бегал в горах, но я еще не знал, что это скайранинг. Давай, следующее, это бэкьярд ультра.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Backyard Ultra вот недавно
0: это
1: у нас...
0: Бег задом наперед.
1: Да нет, недавно я тебе рассказывал, наши ребята стали рекордсменами мира. Короче, это ультрамарафон на выбывание. Есть круг, 6 километров 700 метров. Ты должен в течение часа его пробежать.
0: А если не пробежал, то выбываешь.
1: Выбываешь, но ты пробегаешь его, у тебя есть какое-то время, там сколько-то минут, да, чтобы ты отдохнул, поел и так далее. Так вот, больше 119 кругов у нас рекорд. Это 5 дней, 4 дня бежал. Просто вот без остановки. То есть ты пробежал, у тебя есть 15
0: это
1: секунд отдохнуть.
0: Это очень сильные духом ребята.
1: Да. И последнее, вот скоро я буду в этом участвовать. Это называется на пермском марафоне я буду участвовать в дисциплине экиден. Что такое экиден? Кстати, ребята, я там буду, присоединяйтесь. Экиден.
0: Экиден?
1: Экиден. Специально поеду. Бегать экиден.
0: Просто, наверное, бегать.
1: Ну а как бегать?
0: Дружно с компанией.
1: Молодец, это компания людей, 6 человек. Это придумали в Японии. Это бег по шоссе, который представляет собой командную эстафету на марафонскую дистанцию 42 километра 195 метров. Но эту дистанцию нужно бежать не одному. А 6 человек, смотри, они разделяют себе дистанции. То есть первый бежит 5 километров, потом 10, потом 5, потом 10, потом 5, и потом 7, 195. И, соответственно, это как эстафета. Угу. И вместо палочки еще такая, знаешь, лента. В Японии она называется тасуки. Это лента, как вот, знаешь, на свадьбе свидетель. Или как на выпускном, выпускник. Вот такая лента специальная. И, собственно, вот.
0: Различать, типа, кто в какой команде?
1: Ну да, экиден. Называется экиден. Такая
0: класс.
1: Штука.
0: У тебя какой выделили?
1: Я не знаю, еще мы с ребятами еще не совещались, но вот, собственно, у нас будет еще репетиция передачи ленточки. Это не так-то просто сделать. Бежишь, даешь ленточку, надеваешь на себя.
0: Ну вот. Что ж, давайте Сеге пожелаем удачи.
1: Спасибо.
0: На пермском марафоне.
1: Экиден, экиден,
0: экиден.
1: Да, Маша, а тебя ждем.
0: А
1: тебя ждем на детский забег 800 метров.
0: А что, так можно с этого начинать?
1: Ну, можно с километра. Я тебе потом расскажу, как можно пробежать километр и медаль за это получить.
0: Круто.
1: Все, ребята, а мы продолжаем. Это утреннее шоу «Активация». Всем бег, как говорится. Ну и давайте, бегите на работу.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Утреннее шоу «Активация» здесь, я Гришков, Маша Марина, и прямо сейчас наша игра «Верю-не верю». Обмен фактами, факты правдивые, факты лживые. Короче говоря, надо понять, где правда, а где ложь. Получается, молодец. Не получается, не молодец. Маша, сегодня ты у нас начинаешь.
2: Сегодня поговорим немного о греческом языке. Веришь ли ты, что с греческого слово «склад»?
1: Склад.
2: Переводится как «галерея».
1: Галерея, склад. Подожди, ну типа, я думаю, нет, галерея. Склад.
2: Молодец, совершенно верно. С греческого слова «склад» переводится, друзья, как «аптека».
1: Аптека, вау.
2: Да, прикинь.
1: 1-0 в мою пользу, пробег. Факт, что надо закончить тему бега сегодня. Веришь ли ты, что марафонскую дистанцию придумали на Олимпиаде в Лондоне?
2: И давай еще раз.
1: Вот марафон.
2: Марафонская дистанция.
1: Вот которая сейчас придумали в Лондоне. Ага. Вот ее. Вот такую вот 42 километра 195 метров. В Лондоне придумали на Олимпиаде.
2: Ну то ладно.
1: Ладно, абсолютно верно, потому что до этого был другой маршрут немножко, потому что марафон это вообще Древняя Греция. А в Лондоне организаторы говорят, значит, семья британская хочет, чтобы вы начали вот от Виндзорского замка и заканчивали бег прямо вот у нашей ложи тут на стадионе. Угу. И добавили там лишних сколько-то метров, прикинь, какие они.
2: Обалдеть.
1: 1-1, факт от тебя финальный.
2: Факт от меня. По географии немножечко пробежимся. Знаешь ли ты такой остров, который называется Мэн? Остров Мэн.
1: Остров Мэн, конечно, знаю.
2: Знаешь, молодец.
1: Конечно.
2: Вот веришь ли ты, что у кошек на острове
1: Мэн
2: нет хвостов?
1: Да, верю. Ну, правда же.
2: Это правда.
1: Знаменитые кошки острова
2: это
1: Мэн.
2: Это правда.
1: Еще
2: удивительно.
1: У них еще флаг там три ноги острова Мэн. Не знаю, как связано с кошками.
2: Надо как-нибудь туда поехать.
1: Но факт есть факт. Все, я победил, я молодец. Спасибо бегу и географии. Спасибо тебе за шикарную игру. А мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». И здесь мы вам с вами делимся всякими сплетенками, новостями про ваших любимых звезд, конечно.
2: Дуа Липа сегодня, ну, не свадьба ее, не фотографии со свадьбы, все, уже хватит, это проехали. Оказывается, у Дуа Липы аж 2021 года есть свой книжный клуб. Называется «Service 95». Так вот, Дуа Липа ездит по городам и открывает в книжных магазинах библиотеки. И вот она, значит, открыла новую библиотеку в Порту. Это Португалия, по-моему, ага. Да, у нас? Называется «Manifesto Library». Библиотека «Манифест».
1: Ладно.
2: Значит, эта библиотека сначала открыла ее на фестивале, а потом она станет постоянной частью известного книжного магазина «Лелло», интерьером которого, кстати, вдохновила Джоан Роулинг при создании вселенной Гарри Поттера. То есть «Косой переулок», помнишь, там все вот такое вот.
1: Да.
2: И, собственно, собрали около 100 книг, в котором затрагиваются всякие разные проблемы, разные вопросы. Там есть рассказ «Служанки», есть «Преступник» Реджинальда Дуэйн, есть произведение Салмана Ружди, да, правильно? Или Ружди,
1: не знаю.
2: И разных других. Короче говоря, здесь книги, как говорит Дуа Липа, вот в этой библиотеке находятся, авторам которых пришлось исчезнуть, смелых авторов, которые разоблачают всякие штуки непонятные для нас. И, собственно, вот теперь, ребята, представляешь, библиотека Дуа Липа. Вот какой, вот, не знаю, певица или певец может похвастаться. Вот они же все там делают, какие-нибудь коллаборации.
1: Себе.
2: Со всякими брендами за втридорога.
1: Трусишки.
2: Библиотека Дуа Липы.
1: Да. Это круто.
2: Ну, классно. Мне кажется,
1: еще
2: вот молодец.
1: Еще и в таком классном месте.
2: Да, кстати, будете в Порту, зайдите, почитайте. Книжки не забирайте себе, почитайте, верните. А лучше пополняйте библиотеки. Это хорошо, это классно. Вот такие сегодня новости. Сегодня у нас вторник, 7 июля, год 2026. Всем хорошего, шикарного настроения. Всех грешков, Маша Малинина, шоу «Активация». До завтра.
1: Пока-пока.
0: Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия развивает свою экономику, совершенствует вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин во время визита в Национальный центр «Россия» на форум Народного фронта «Все для победы». Путин отметил, что бойцы России идут вперед. В зоне СВО Россия всегда идет и будет идти только вперед, подчеркнул он. И также лидер страны указал на то, что когда люди воюют на фронте, добиваются удивительных результатов в тылу, часто не жалея себя, и им бывает страшно. Однако это нормальная реакция нормального человека. Путин подчеркнул, что Россию, безусловно, ждет победа. Правоохранители установили 11 участников преступного сообщества, которые под руководством куратора с Украины участвовали в телефонном мошенничестве на территории Москвы, сообщили в пресс-службе СКР. По версии следствия, не позднее сентября прошлого года организатор, находясь на Украине, создал преступное сообщество для извлечения дохода от мошенничества, совершенного колл-центрами в отношении граждан России. Он разработал схему, включающую функционирование оборудования сим-боксов для незаконного пропуска трафика, создал материально-техническую базу и обеспечил координацию бесперебойной работы. С сентября прошлого года по март этого организатор с помощью соучастников вовлек в преступную деятельность не менее 11 операторов, которые арендовали квартиры в российской столице. Там они размещали переданное им логистами сим-бокс оборудование, посредством которого совершали хищение денег. ГОСТы на лососевую икру обновили в России, сообщает Росстандарт. Стандарты направлены на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля, снижение рисков фальсификации при производстве и обороте икры. Теперь установлена формула пересчета бензоата натрия на бензойную кислоту для исключения манипуляций с дозировками. Кроме того, актуализированы требования по контролю температуры замороженной продукции. В свою очередь, ГОСТ на лососевую зернистую икру в банке предусматривает использование сырья только из живой или свежей рыбы. Установлен норматив и массовой доли соли от 3 до 6% для икры первого сорта, от 3 до 7% для икры второго сорта. Документ вступает в силу с июня будущего года. Пользователям национальной платформы «Макс» стали доступны комментарии в публичных и приватных каналах. Включить комментарии можно в настройках канала. Функциональность доступна пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера. Так пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы взаимодействовать с пользователями от лица канала. В ближайшей перспективе в мессенджере появятся реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы. Курс доллара на сегодня 76.62, курс евро 87.58. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджест вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село. Затем, до секуляризации 1764 года, принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Известный археолог и специалист по оккультным наукам доктор Джонс получает опасное задание от правительства США. Он должен отправиться на поиски уникальной реликвии – священного ковчега. Но индианы не подозревают, что аналогичный приказ уже получили тайные агенты Адольфа Гитлера. Саундтрек к фильму «Индиана Джонс».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В чате жителей Валдайского округа сообщают, что в Малом Городной деревне Савкино нет электричества. В Малом Городной третьи сутки. Очевидцы уточняют, что накануне вечером в 9 часов лично видели на трассе в сторону Валдая аварийные бригады, которые буквально вкалывают, устраняя последствия. Причина задержек ясна. На линии электропередач лежит огромное количество поваленных деревьев, и работы предстоит еще очень много. В Валдае женщина перешла дорогу в неположенном месте и попала под колеса. Трагедия случилась вечером 12 июля на Комсомольском проспекте. 47-летняя горожанка решила пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и угодила под автомобиль. Прибывшие медики экстренно доставили пострадавшую в местную больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Женщина скончалась. Сотрудники госавтоинспекции вновь призывают жителей переходить дорогу только по правилам и помнить о цене собственной безопасности. В Новгородской области стартовала акция «Я новгородец». Музеи стали бесплатными для жителей региона. До конца месяца пенсионеры, школьники, студенты, а также участники СВО и их семьи смогут совершенно бесплатно посещать все экспозиции и архитектурные памятники музея-заповедника в Великом Новгороде, а также филиалы в Старой Руси, Валдае, Боровичах, Чудове и Колчановском, Суворовском. Вход свободен только по будним дням. При себе необходимо иметь паспорт с новгородской пропиской и документ, подтверждающий льготную категорию. Акция не распространяется на боевой ход, Соколины и хозяйственные дворы в Ветославлицах. На берегу Валдайского озера прошел 7-й межрегиональный фестиваль-конкурс «Валдайская волна». На одной сцене встретились исполнители из разных городов и регионов, чтобы подарить зрителям настоящий праздник песни. Участники состязались в народном и эстрадном вокалах в различных возрастных категориях. Каждое выступление было особенным. Именно такие моменты делают «Валдайскую волну» местом, где рождаются новые имена и крепнет любовь к музыке. Главный приз гран-при фестиваля завоевала Алена Корчевская из города Бологое. Ее талант, артистизм и искренность покорили и жюри, и зрителей. Росгвардия по Новгородской области разъяснила порядок получения лицензии на приобретение оружия. Для оформления документа потребуется подать заявление с указанием вида оружия и мер по его сохранности, а также паспорт, документы о прохождении подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием. Обязательны 2 медицинских заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии наркотических веществ в организме. Срок действия первого заключения составляет 1 год. Медосвидетельствование проводится платно, результат размещается в федеральном реестре. Госпошлина за выдачу лицензии 2000 рублей. Подать заявление можно в бумажном виде в территориальном орган Росгвардии по месту жительства или электронно через портал госуслуги. Сама лицензия выдается лично в руки в срок не более месяца со дня регистрации заявления. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35. Ты на волне первой места.

0: все хорошо. Все хорошо.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

На Аляске потерпел крушение самолет, и оставшиеся в живых пассажиры оказались в плену безлюдной снежной пустыни, где скрашивает пейзаж лишь волчья стая. Люди хотят выжить любой ценой, и теперь им предстоит смертельная схватка. Саундтрек к фильму «Схватка».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Президент подчеркнул, сила россиян в том, что они преодолевают все трудности и страхи. И пока русофобски настроенная часть коллективного Запада борется с Россией, наша страна развивает экономику и совершенствует вооруженные силы, а также добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это, в свою очередь, по словам российского лидера, влияет и на ситуацию на земле. Как подчеркнул Владимир Путин, обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти. Сегодня нет ничего приоритетнее работы с участниками специальной военной операции и членами их семей. Этим и занимаются активисты Народного фронта. Они смогли объединить более 20 миллионов человек, которые добровольно направили на цели специальной военной операции порядка 70 миллиардов рублей. Правительство России продлило до 1 сентября следующего года действие упрощенных антисанкционных процедур декларирования товаров, их маркировки и предоставления документов о соответствии для производителей-импортеров. Также российские производители смогут продолжить вывозить комплектующие, сырье и материалы для собственного производства по облегченной процедуре. Вместе с тем, реализуя задачи по обелению экономики, а также по защите прав потребителей и обеспечению обращения на рынке России безопасной продукции, правительство ограничило возможность использования чужих документов об оценке соответствия, а также нанесение маркировки после ввоза продукции на территорию нашей страны. Теперь такие послабления не будут распространяться на чувствительную продукцию, перечень которой утвержден Минпромторгом России. Минтруд подготовил рекомендации для работников старше 50 лет. Отмечается, на протяжении последних лет устойчиво возросла численность занятых, а уровни занятости увеличились почти во всех возрастных группах. В исполнении поручения президента с учетом запроса компании выработанные правила затрагивают различные модели содействия профессиональной реализации. Есть траектории, связанные с организацией наставничества, которые позволяют, опираясь на лучшие практики, поощрение опытных сотрудников и систематизации труда по передаче опыта и знаний, вовлечение опытных специалистов – развитие молодых сотрудников. Помимо этого, проработаны траектории, связанные с вовлечением в проектную деятельность, что актуально для тех сотрудников или соискателей, которые, обладая глубокой профессиональной экспертизой, имеют потребность в гибком графике. Более миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Приемная кампания, напомню, продолжает свое активное действие. Для абитуриентов, претендующих на бюджетные места, установлен единый срок завершения приема документов – это 15 августа. Поступающим на творческие специальности необходимо успеть подать заявление до 10 августа в связи с необходимостью проведения дополнительных вступительных испытаний. Желающие обучаться на платной основе имеют значительный запас времени. Возможность подать заявку на контрактное обучение сохраняется вплоть до 1 декабря. Все услуги по приему заявлений предоставляются в электронном виде бесплатно, что позволяет абитуриентам экономить время и выбирать учебные заведения без необходимости личного посещения приемных комиссий в каждом конкретном городе. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: incoming contact
1: is online.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
3: Oh boy.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Эмма Уотхаус богата, красива и умна. У нее все в порядке не только с происхождением, но и душевной организацией. Всегда под рукой великодушный, истинный друг и джентльмен, и только с ним она чувствует себя на равных, зная его с детства. Будучи счастливой и молодой, Эмма хочет устроить счастье своих менее одаренных судьбой и природой подруг, одновременно развеяв легкую летнюю скуку. Но сваха из нее никудышная. К тому же она обнаруживает, что ей лучше позаботиться о себе. Саундтрек к фильму «Эмма».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В чате жителей Валдайского округа сообщают, что в Малом Городно и деревне Савкино нет электричества. В Малом Городно третьи сутки. Очевидцы уточняют, что накануне вечером в 9 часов лично видели на трассе в сторону Валдая аварийные бригады, которые буквально вкалывают, устраняя последствия. Причина задержек ясна. На линии электропередач лежит огромное количество поваленных деревьев, и работы предстоит еще очень много. В Валдае женщина перешла дорогу в неположенном месте и попала под колеса. Трагедия случилась вечером 12 июля на Комсомольском проспекте. 47-летняя горожанка решила пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и угодила под автомобиль. Прибывшие медики экстренно доставили пострадавшую в местную больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Женщина скончалась. Сотрудники госавтоинспекции вновь призывают жителей переходить дорогу только по правилам и помнить о цене собственной безопасности. В Новгородской области стартовала акция «Я новгородец». Музеи стали бесплатными для жителей региона. До конца месяца пенсионеры, школьники, студенты, а также участники СВО и их семьи смогут совершенно бесплатно посещать все экспозиции и архитектурные памятники музея-заповедника в Великом Новгороде, а также филиалы в Старой Руси, Валдае, Боровичах, Чудове и Колчановском, Суворовском. Вход свободен только по будним дням. При себе необходимо иметь паспорт с новгородской пропиской и документ, подтверждающий льготную категорию. Акция не распространяется на боевой ход, Соколины и хозяйственные дворы в Витославлицах. На берегу Валдайского озера прошел 7-й межрегиональный фестиваль-конкурс «Валдайская волна». На одной сцене встретились исполнители из разных городов и регионов, чтобы подарить зрителям настоящий праздник песни. Участники состязались в народном и эстрадном вокалах в различных возрастных категориях. Каждое выступление было особенным. Именно такие моменты делают «Валдайскую волну» местом, где рождаются новые имена и крепнет любовь к музыке. Главный приз гран-при фестиваля завоевала Алена Корчевская из города Бологое. Ее талант, артистизм и искренность покорили и жюри, и зрителей. Росгвардия по Новгородской области разъяснила порядок получения лицензии на приобретение оружия. Для оформления документа потребуется подать заявление с указанием вида оружия и мер по его сохранности, а также паспорт, документы о прохождении подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием. Обязательны два медицинских заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии наркотических веществ в организме. Срок действия первого заключения составляет 1 год. Медосвидетельствование проводится платно, результат размещается в федеральном реестре. Госпошлина за выдачу лицензии 2000 рублей. Подать заявление можно в бумажном виде в территориальный орган Росгвардии по месту жительства или электронно через портал госуслуги. Сама лицензия выдается лично в руки в срок не более месяца со дня регистрации заявления. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 0722.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Реклама. Реклама на Валдай-ФМ.
2: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
3: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Простой рабочий парень из Бруклина вкалывает всю неделю с утра до вечера как проклятый. Живет как заведенный, и все ради того, чтобы в субботу отправиться на свою любимую дискотеку со своей любимой девушкой и танцевать там до потери сознания. Танцевать, забыв о каких бы то ни было ритуалах и правилах. Саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 288 украинских БПЛА над Россией, сообщила Минобороны. Наши военные нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, воздушного и наземного базирования беспилотными летательными аппаратами. В Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены объекты портов инфраструктуры в порту Южной в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Расчетом артиллерийской установки «Козерог» группировки войск «Север» за неделю уничтожено 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщает РИА Новости. Продажа билетов на ряд южных поездов отправлением с 30 сентября временно приостановлена из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Это написала российская газета со ссылкой на пресс-службу РЖД. Изменения затронут в том числе некоторые поезда, следующие курортам Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод. Продажу билетов планируется возобновить в течение недели после корректировки графика движения. Около 386 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне, сообщили в Роспотребнадзоре. Более 3,5 миллионов человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в этом году. Наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Магаданской области, в Северной Осетии, Дагестане, Мордовии, в Крыму и в Камчатском крае. Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. Уже обработано более 196 тысяч гектаров или почти 99% от запланированного объема. Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Кроме того, при планировании поездок на природу важно не забывать о правилах индивидуальной защиты от клещей. Отдавайте предпочтение светлой одежде, брюки заправляйте в носки или обувь, а также не забывайте о головном уборе. Используйте средства защиты от насекомых, проводите самоосмотры каждые 15-20 минут. Большинство россиян, 70%, считают труд рабочего престижным, говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. Всего 27% россиян не считают рабочие профессии престижными, причем категорически высказались об этом всего 3% опрошенных. Главным мерилом престижа являются три основных показателя. Это высокая зарплата, это очевидно для всех отраслей. Второе – это гарантированная занятость. И третье – польза для общества. На четвертом месте стоит уважение в обществе. Курс доллара на сегодня 14 июля 76.62, курс евро 87.58. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего и будьте здоровы!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение.

всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения. Новости со всего

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Основа этого легендарного фильма – дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд, популярная звезда немого кино, вспоминает о том, как он пришел к славе. Но вдруг счастье покидает его. Наступила эра звукового кино. Нужно осваивать новые горизонты. Саундтрек к фильму «Поющий под дождем».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Программа «Поговорим о главном».
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики нашей группы ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов. И гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна, председателя Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. Здравствуйте, Оксана.
2: Добрый вечер.

0: Сегодняшнюю программу посвятим предпринимательской деятельности. Оксана Юрьевна расскажет нам про координационный совет, для чего он нужен и кто должен его посещать. Оксана, давайте тогда начнем с вопроса, какие основные задачи, да, стоят перед вашим советом в текущем периоде. Например, какие инициативы планируется поддержать, какие проблемы планируется решить, ну и какие рекомендации планируется дать органам власти.
1: Хороший вопрос. Координационный совет существует уже давно. В 2024 году был утвержден новый состав Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. И в его состав на данный момент входит 16 человек, в том числе 13 представителей бизнеса. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами органов внутренней государственной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Демянского муниципального округа. А все решения, принимаемые советом, они носят рекомендательный характер. А инициатив планировалось достаточно много, все они были рассмотрены, я расскажу немного об этом. Совет участвует в общественной экспертизе проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы развития малого и среднего предпринимательства. И в текущем году Совет принимает участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, порядка предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части расходов за приобретение ГСМ. Вот это, кстати, очень важный вопрос, и инициатива эта была поддержана однозначно, потому что все-таки какую-либо помощь в данном направлении предпринимателям оказывается. И хотелось бы сказать пару слов об этих людях отдельно, в том плане, что я их называю святые люди, то есть люди, которые делают добро, и в случае, что, допустим, люди закончат свой, скажем, бизнес, это будет крах. Люди, граждане, которые находятся в далеких районах, в труднодоступных, соответственно, они останутся без поставок продуктов. И очень-очень хорошо, и как можно больше им возможностей есть, я и говорила тогда еще и в администрации, что есть возможность, чем больше помочь людям этим, пожалуйста, предпринимателям, помогайте, потому что они действительно ведут очень хорошую деятельность. А далее порядок предоставления субсидий рассматриваем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению твердым топливом. Тоже очень немаловажный вопрос. В первую очередь здесь обеспечение идет гражданам и участникам СВО, членам их семей. Насколько я знаю и наблюдаю, в основном очень хорошо в этом процессе участвует фирма «Соли» и, соответственно, «Остройдеталь». Потому что были ситуации, допустим, нужны дрова, да, физическим лицам. Я вот даже, соответственно, звонила в организации, и мне конкретно просто говорили, что придется вам подождать, кто вот как бы стационарные обычные граждане, потому что сейчас у нас первично участники СВО. Как бы так. То есть многие принимали участие в этом процессе, и им тоже за это огромное спасибо, потому что как бы чем-то жертвовать и им приходилось, правильно, потому что очередь большая выстраивалась, и люди ждали. Вот таким вот образом. А также об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов. Все проекты были приняты и поддержаны. Да, деятельность в этом направлении ведется и ведется активно, я хочу сказать, поэтому как бы здесь, я считаю, это для нас большой плюс.
0: Давайте, может быть, примерчики приведем тогда успешного взаимодействия. Укажем на существующие сложности.
1: Имеется в виду взаимодействие с администрацией
0: предприятия? Как осуществляется координационная деятельность, да, субъекта малого и среднего предпринимательства и органов местного самоуправления. И вот хотелось бы примерчики бы вот.
1: Взаимодействие это достаточно активное. Оно осуществляется посредством проведения заседаний совета. И заседания у нас проводятся ежеквартально. И постоянное взаимодействие, со взаимодействием сложностей больших не имеется. Все члены собираются координационного совета. Бывают, конечно же, некоторые люди могут отсутствовать по уважительной причине, отпуск, больничный и так далее. Кворум у нас всегда присутствует. Поэтому как бы с этим больших проблем нет. И вопросы мы там рассматриваем самые различные. В апреле текущего года проводилась встреча бизнеса с представителями правительства Новгородской области в рамках проведения выездного заседания правительства Новгородской области на территории Демянского округа. А на заседании совета в апреле были рассмотрены вопросы, это показатели состояния и развития малого и среднего предпринимательства на территории округа за 2025 год, то есть подведение итогов. Действующие и запланированные также на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и о проведении оценки регулирующего воздействия ОРВ при разработке проектов муниципальных о возможностях интернет-портала для публичного обсуждения проектов, нормативных правовых актов, о повышении заработной платы и легализации трудовых отношений. Ну, хочется что сказать. А вот здесь уже как бы по обсуждению, здесь вопрос о предоставлении каких-то мер поддержки предпринимателей. То есть, да, этот вопрос очень часто достаточно обсуждается не только на Координационном совете, да, то есть есть какие-то предложения. Бывает, мы рассматриваем именно тех людей, кандидатуры тех людей, которые выходят на какие-либо гранты, или, допустим, выбрать нужно кого-то, там, одного человека лучшего, или из трех-двух выбирать. То есть, вот поэтому на Координационный совет тоже так же бывает. Или Общественный совет, мы, бывает, выбираем кандидатуры как бы по их показателям. Соответственно. И хотелось бы сказать, что мер-то поддержки этих много, да, соответственно, но приезжают представители, соответственно, из области, зачастую тоже бывают отдельные заседания, не Координационный совет, и они всегда предлагают вот эти меры поддержки, они же очень важны для нас, правильно, потому что многие сейчас развиваются в стадии развития, кто-то только сейчас вышел на эту линию открытия бизнеса, и мне бы хотелось вот сказать, что упростите процедуру получения вот этих финансов, ну, грант, понятное дело, это одно, допустим, тех же субсидий или кредитов именно на бумажном уровне, на оформлении документации. Вот это как бы для меня, например, это проблема. То есть я однажды звонила, ну, захотелось мне узнать, просто смогу ли я взять что-либо лично для себя, для бизнеса, для нашего. Но в результате мне 5 минут перечисляли, сколько я должна предоставить документации. Вот, ну, как бы.
0: С документацией, соответственно.
1: Да, я не могу, сказать, что я не могу их предоставить. Я могу предоставить эту документацию, но на это нужно определенное время. А время в бизнесе, сами понимаете, и в жизни это самое важное. Прежде всего, время. Упростите процедуру получения по документации, но усильте расход этих финансов, усильте надзор над этим. Вот это, например, мне кажется, намного будет лучше. Ну, как бы вот это, я бы такое предложение бы всегда выдвинула в область. То есть зачем вот эту 1000 бумажек подтверждений? Вы видите предприниматель, вы можете по налоговой посмотреть, можете по всем базам проверить человека и будете уверены, можно ему дать кредит, допустим, или нет.
2: Программа «Поговорим о главном».

0: Мама. Мама. На Валдай ФМ. Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на пять. Вдруг звонит домофон.
1: Кто там?
2: Это дядя почтальон.
0: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск.фм.
4: Телефон рекламной службы на Валдай.фм.
5: 92170.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Оксан, скажите, пожалуйста, вот какие комитеты взаимодействуют с поддержкой?
2: Комитеты имеются в виду.
1: Кто предоставляет поддержку? Например,
2: предприниматель?
1: Да, предприниматель. Например, есть у нас соцзащита, да, которая поддержку дает предпринимателям. Да. А что еще есть? Ну, какие еще есть?
2: Пожалуйста, из области бизнес, именно бизнес.
1: Мой бизнес.
2: Мой бизнес, да, предоставляет бизнес. Несколько организаций. Вот кто приезжают представители из области, как бы у них... А есть общество свое, которое как бы тоже они выдают кредиты, но я, например, никогда этим не пользовалась. Угу. Есть люди, которыми пользуюсь, как бы мы общаемся с ними, которые берут и большие кредиты достаточно берут, но как бы это люди уже с крупным бизнесом.
1: Да, здесь нужно пометить то, что именно если берешь кредит, это уже больше на ссылается на успешный бизнес.
2: Именно так.
1: Но здесь многие делают, ну не многие вообще, здесь есть предприниматели, которые делают ошибку в начале, в самом, да, еще вот, когда еще не совсем еще раскрутились, уже пытаются взять кредит. Здесь, конечно, нужно больше поработать с тем, кто предоставляет, соответственно, поддержку, да, нужно разобраться в ситуации, например, надо ли это вам или не надо. Не просто там, например, захотел, надо мне, например, товар, да, мне нужно, соответственно, сначала делать это все, обговорить как следует, то есть, и больше, конечно, ссылаешься на то, что кредиты больше, конечно, уже успешным бизнесом подходят. А вот Комитет по внутренней политике, вы с ним работали? Вот, вообще.
2: Напрягую.
1: Да. Пока еще не работали, да.
2: Я, в общем-то, грубо говоря, на своем уровне, вот на муниципальном по округу работаю. И в основном это суть работы не только там заседания, вот, проводить заседания, допустим, участвовать в Координационном совете. Это больше, наверное, при каких-то необходимых случаях, но это достаточно редко бывает, когда просто предприниматели приходят ко мне, да, с какой-то там проблемой, скажем, или вопросом, скорее всего. А я уже как-то решаю его там... напрямую с администрацией, допустим. Такое бывает очень редко, ну, как бы бывает, нужна помощь там, может быть, там не то чтобы жалоба, но, скажем так, какое-то определенное дело нужно обсудить, и с таким выхожу на
1: вопросы. Скажите, а вот какие нормативные акты или проекты, да, актов в сфере предпринимательства сейчас находятся, ну, вот, на рассмотрении? Или уже находится в работе, соответственно? Какие аспекты регулирования вызывают наибольшие сложности для бизнеса, и как планируется их решать?
2: Ну, в текущем году совет уже принимал, соответственно, в обсуждении, принимал участие в обсуждении проектов, и проекты это следующие. Это правило благоустройства на территории Демянского муниципального округа. Мы прекрасно видим, как у нас происходит, скажем так, улучшение поселка. Как я люблю говорить, наш Демянск – это самый чистый район из всей Новгородской области. Вот я с любым поспорю, что это так, как бы даже поспорю с Новгородом. Потому что тем людям, которые занимаются уборкой территории, я даже в частности знаю человека одного, работающего там уже давно, и как я говорю, этой женщине давно пора дать золотую медаль. То есть люди работают давно, и люди, можно сказать, болеют своей работой. Ну, скажем так, уборщик территории, да? Вот пример даже могу привести. Если я захожу в какой-то большой магазин, тот же «Магнит» и «Пятерочка», для меня там самый главный человек при входе – это уборщица. Угу. И почему, объясню в двух словах, это человек, который наводит чистоту. То есть не начальник магазина, даже не продавец. Как бы со всеми вежливо и аккуратно, но уборщица – это святой человек, опять же, для меня, потому что все начинается с нее. Я говорю, второй человек после руководителя – это уборщик, даже не бухгалтер. Ну, это как бы мое личное мнение. Поэтому и здесь у нас всегда район, я считаю, наш именно Демянск, не говорю даже, скажем так, за периметром, у нас идет это дело на улучшение, потому что очень много достаточно проектов принимается. Пускай и маленькие, где-то сделают дорожку, где-то поставят скамеечку. Ну, посмотрите даже на наш центр, скажем так, площадь Ленина. Очень красиво. Облагораживают, как бы на это выделяются определенные средства. И, соответственно, мне кажется, люди этим очень довольны. Во всяком случае, есть где посидеть, хорошие скамейки, и есть навес над ними. То есть тебе еще и от солнца сберегает. Все продумано. Мне, например, лично это очень нравится. А еще принимались, участие принимали в таком проекте, как порядок предоставления субсидий, вот, как я уже говорила, юридическим лицам, предпринимателям по ГСМ. Это тоже проект, мы об этом уже говорили, поэтому я просто упомяну об этом. Порядок предоставления юрлицам по СВО, соответственно, также вот этот пункт проект принимали участие. И об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых в области, на территории Демянского муниципального округа. И также были все проекты подтверждены. Вот. Это основные направленности, как бы это много времени и усилий посвятилось. Поэтому, как бы, я тоже думаю, что это очень хорошо со стороны выглядит.
1: Оксана, скажите, а вот какие меры поддержки предпринимательства, да, вот уже реализуются? Вот, или планируются, например, ну, можете ли вы назвать пример успешных проектов?
2: Помимо ГСМ и помимо того, что мы сейчас говорили о предоставлении обеспечения твердым топливом, как это два основных направления, очень оказывается хорошее содействие как предпринимателям, так и самозанятым в рамках реализации на бизнес-проектах через заключение социальных контрактов. Вот об этом вкратце очень хотелось бы рассказать. Данная мера поддержки способствует развитию малого и среднего предпринимательства. И я хочу сказать, что я как бы с этим тоже соприкасалась. Особенно это хорошо для самозанятых. То есть самозанятый – это первая ступень перед предпринимателем. И, скорее всего, нужно вот на данное время с нее начать. Это более упрощенная, скажем так, система. Менее такое тесное отношение с налоговой. Там платишь ты определенный маленький процент со своей деятельности. И вот именно эта сумма контракта, где-то она приблизительно 350 тысяч, но они там могут быть разные. Есть специалист, который вот, тоже с ним общалась и узнавала про этот соцконтракт. Нужно небольшое, кстати, количество документов для того, чтобы оформить его. И это очень большая хорошая помощь. Вот в 350 тысяч. То есть, если, например, решил человек заниматься строительным бизнесом, но на ИП он так еще, так сказать, не тянет. Потому что, когда ты оформляешься индивидуальным предпринимателем, там накладывается определенная нагрузка сразу. Она накладывается, соответственно, в плане выплаты налогов, выбора КВЭДа, да, это все понимают. И поэтому это очень даже хорошо, хорошая помощь. То есть можно даже несколько видов там есть разновидностей помощи. Нужно просто к специалисту обратиться и обязательно помогут. И специалисты, кстати, там очень хорошие в плане объяснений. Просто я лично общалась, знаю, да, поэтому так.
0: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: А вот что касается проблем в сфере предпринимательства, да, вот на данный момент какие, да, вот проблемы являются наиболее, да, актуальными и требуют решения? Как совет анализирует и обобщает эти проблемы?
2: Да, на совете поднимаются данные вопросы, они достаточно сложные. И на данный момент, исходя из ситуации, скажем так, в мире, в стране, проблемы эти есть. Ну, во-первых, это рост издержек. Да, это очень болезненно, но на данный момент от этого никуда не денешься. А значительное увеличение затрат на сырье, энергию, логистику и транспорт. Все это снижает прибыль. Ну, возьмем нынешнюю ситуацию с топливом, да, у нас на рынке. Возьмем, в частности, наш Демянск. Ну, ситуация, скажем так, ужасная, да? Нужно как-то ее пережить. Я же каждый день общаюсь с десятками людей. Mm-hmm. Сейчас почему-то даже поток клиентов, ну, удивление, увеличился. Ну, хотя сезон, но ведь бывает день. Просто так посидишь, никто не придет как бы к тебе клиента. А здесь прямо поток людей. И народ в определенной степени возбужден. Да, вот такой ситуации с бензином. Поэтому вот на данный момент, как для бизнеса, я считаю, это вот основная проблема. Особенно кто занимается грузоперевозками, скажем так. А вот на данный момент информация пришла по грузоперевозкам. Тот, кто этим занимается, очень большие проблемы возникли, допустим, фуры из Китая, которые перевозят товар. То есть, если ранее, допустим, эта поездка стоила 160 тысяч, да, грубо говоря, в нормальное время до проблем с бензином, то теперь где-то в районе 350 обходится. То есть расходы бешеные. Из-за того, что этот бензин недополучить, люди стоят, простаивают на заправках, не всегда заправляются. Вот это основная сейчас проблема. Также у нас рассматриваются и другие проблемы. Это налоговая и регуляторная нагрузка. Ну, от этого, естественно, никуда не денешься. Повышаются цены, растут и налоги, соответственно. То есть в один год, я помню, страховые взносы все вместе платила, и было и 44 тысячи, потом это подошло к 50 тысячам на данный момент, если я не ошибаюсь, 56 тысяч. Поэтому вот, как бы одна из проблем тоже из важных. Изменения в законодательстве также создают неопределенность. Рост реальных налоговых ставок для части бизнеса становится ощутимым барьером. То есть сейчас закона, вот как говорят, не знаешь закона, господи, боже мой, это ладно, вырежешь. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но я полностью согласна с этой фразой, с этим утверждением, это действительно так, но... Ничего не поделаешь. Законодательные акты нужно изучать. Но они на данный момент настолько быстро меняются. И с другой стороны, насколько должен быть развит социально человек, насколько он должен быть, скажем так, даже комплектизирован, чтобы он знал все. Но это невозможно. А законы действительно меняются очень быстро. И то есть люди попадают в определенные ситуации в разных направлениях, не только в бизнес, а возьмем просто даже обычных граждан. То есть очень тяжело на самом деле. Также существуют и сложности с получением господдержки. Вот, как я уже говорила, множество документаций и условий при оформлении. Вот этот вопрос, как бы хотелось бы, чтобы действительно обратили на него внимание и все-таки немного как бы пересмотрели. Дефицит кадров и нехватка специалистов. Вот этот вопрос очень больной. И много раз он обсуждался, да.
1: Но с кадрами работать надо, да. Еще в 90-х, это же, как оно правильно называется-то, кадровики. Вот. Нужно, конечно, работать, например, ну, в организации должен быть человек, который именно кадрами занимается. Не то, что там, например, ты в магазине работаешь и подыскиваешь себе человека, да. Здесь, конечно, да, и это все потихоньку уходит, к сожалению. Вот, ну вот вам вообще не кажется, что вот бизнес работает, честно говоря, по старинке? Вот что-то, ну, надо, например, что-то новое внедрять даже в нашем районе, да? Скажем так, больше связать с интернетом, к примеру, все это дело. Теперь люди сидят в телефонах все. Вот даже вот пример есть «Стройдетали». Вот они создали группу, да, ВКонтакте. Они там поздравить с днем рождения своих сотрудников, там, да, параллельно, соответственно.
2: Какие-то новости организации.
1: Новости, выставят там продажу дров, там, да, вот. То есть это создает дополнительную активность. Соответственно, человек подписывается, следит за новостями. Вот, например, в магазине, например, наши магазины, да, вот розничные, естественно, выручки везде упали. И не хотят задуматься о том, что человек сейчас ходить по магазинам меньше будет. Почему? Потому что поменялся образ жизни. То есть, сидит больше в телефоне, меньше ходит на улицу. Или, например, едет на машине и лишний раз куда-то заезжать тоже не хочет. А в телефоне вся информация. И вот, например, опять же возвращаемся. Мы, конечно же, прорекламируем эту стройдеталь. Вот нашел пост, да, продается дрова. Я могу сразу написать и приобрести эти дрова.
2: Да,
1: угу. Вот. То есть активность должна быть, конечно же. И вот если сейчас, конечно же, предприниматели нас слушают, а они обязательно нас будут слушать, обязательно нужно связать свою деятельность с интернетом. То есть создать группу. Даже в любых соцсетях нужно иметь вот какой-то аккаунт. То есть все свои же там услуги, товары выкладывать. То есть небольшая активность должна быть, конечно же. Это обязательно улучшит деятельность.
2: Ну, это очень хорошее предложение, я согласна. Но что я хочу сказать, еще и добавить по этому поводу. Для того, чтобы вот это все осуществить, а это очень хороший замысел, ну, у многих уже даже созданы группы, допустим, там если есть какая-то более-менее организация крупная, там с работниками, сотрудниками, а возможно, там у них есть свои внутренние чаты, но мы просто об этом не знаем, да? Ну, все сведется к нулю, абсолютно все начинания, по одной простой причине. Потому что у нас нет общности. Угу. Вот это, опять же, мое личное мнение. Но я думаю, многие меня поймут в этом плане. Объясню, что общности нет. Даже не общности, а сплоченности, скажем так. То есть, как бы это объяснить? Ну, предприниматель живет сам по себе. То есть он ведет свой бизнес, допустим, да, он заботится о своих делах, его куда-то пригласят, возможно, он сходит, допустим, по общественным вопросам, не в ту же администрацию, допустим, вот на тут же какое-то заседание, ну, где его хотели бы видеть, да? Я хочу сказать, что ну, не все следуют этому приглашению. Ну, возможно, конечно, у людей какие-то причины, но это когда из раза в раз происходит. То есть человек не приходит, ему там звонят, приглашают. Вот у меня был такой случай не так давно в центре занятости, было совещание. Ну, Евгений Иванович, вы так сама, Юрьевна, звоните, пожалуйста, вот тех людей, которые должны были прийти, которых они хотели видеть. Оксана Юрьевна по три разика всем написала, попросила. Мы все как бы согласились. Из пятерых или из четверых пришел один человек. А ну, человек этот, который приходит всегда, это Никифорова Любовь Александровна. Как бы этот человек никогда не подводит в таких мероприятиях. Ну, честно сказать, мне было стыдно, да. Мне было опять стыдно, неудобно. В том плане, я вот не постесняюсь, да, сказать о том, что, ну, как бы это неэтично, да. Ну, больше нужно принимать участие в общественной жизни района. Я понимаю, у всех свои проблемы, у всех свои вопросы. Время самое ценное время, но как-то нужно принимать участие. Чем больше нас будет принимать участие в этом, тем больше наш район хотя бы в каком-то плане в этом направлении будет процветать. Естественно, мы всех проблем не устраним, но активными быть нужно, более активными.
1: Да, вот хочу пометить на такой момент, что когда предприниматель начинает свою деятельность, да, вот даже так же в нашем районе, ему нужна уже сразу помощь, поддержка информационная. То есть, и вот если кто не был на этом координационном совете, обязательно воспользуйтесь случаем, посетите совет. Чем больше будет предпринимателей, тем больше будет интересной информации для приобретения. Оксана Юрьевна, может быть, что-то, пользуясь случаем, еще хотите добавить вот, по приглашению?
2: У нас есть еще общественный совет. Я тоже в нем член совета общественного. Я хочу сказать, что как бы там собираются уже люди, даже не обязательно те, которые приглашенные участники совета. То есть на общественный совет могут приходить как бы и простые люди обычные, которые заинтересованы в жизни района. У нас же есть группа долголетия, да? Они очень тоже активно, кстати, себя ведут, эти люди, действительно как бы любят свой район. И поэтому здесь нужна более плотная работа с администрацией, соответственно, вот именно эта связь. Вот нужно как-то наладить связь, действительно, возможно, какая-то группа. Вот это, кстати, есть, в администрации района есть такая группа, естественно, там работает администратор, там все прекрасно, новости выкладываются. Но была ситуация, что тоже с сотрудниками администрации беседовали на одну тему, они говорят, мы информацию всю выложим в группе. Я говорю, понимаете, говорю, вряд ли кто-то, кто нужно, зайдет в эту группу. Кто-то зайдет, а кто-то не зайдет. Нужна именно такая группа, где полностью все население. Возможно, это новости Демянской ФФ. Вот там вот все у нас люди присутствуют, как бы весь район. И информацию больше администрации, или как бы получается администратору делиться этой информацией, потому что люди это все видели. Поэтому, да, здесь нужно налаживать связь, отрабатывать ее далее. Она существует, но ее нужно улучшать, однозначно.
1: Скажите, а вот... С моего бизнеса вообще, представители моего бизнеса с Великого Новгорода посещают нашу администрацию?
2: Да, да.
1: А приглашают на конференцию?
2: Там? Обязательно приглашают, они и в Новгород приглашают, но я сама несколько раз присутствовала на таких заседаниях.
1: Надо было, конечно же, нашим предпринимателям...
2: Как можно больше приходить.
1: Именно вот посетить, когда приезжает, да, с моего бизнеса. Очень много полезной информации. Может быть, конечно, некоторые скажут, что да нет, я в принципе сам справлюсь. Нет, здесь, к сожалению, очень много нововведений, про которые вы не знаете просто.
2: Да, согласна. Да. Там тоже же изменения происходят. Во всяком случае, ребята, когда приезжают, я много раз как бы достаточно участвовал в таких совещаниях. И я хочу сказать, они очень доступно рассказывают, да. Они всегда оставляют свои контактные данные, поэтому там можно напрямую даже звонить, если даже на заседание человек не попал, когда они приезжали. Они отдают телефоны, пожалуйста, звоните, и все можно уточнить. Там и сайты есть, и поддержка есть, есть юристы, все предложено, собственно говоря. Только вот как бы уладить моменты, да, и все узнать об этом.
1: Давайте перейдем теперь к следующему вопросу. Это у нас, скажите, как осуществляется вообще взаимодействие, да, с другими органами власти, власти и организациями, которые, например, влияют на развитие предпринимательства. Можете ли вы привести примеры сотрудничества?
2: Конечно. Это взаимодействие играет очень важную роль в жизни бизнеса. И оно строится на принципе прозрачности. Прозрачности, открытости, соответственно, в отношении взаимного учета интересов. Это безусловно. Потому что, когда идет какое-то обсуждение, все должно быть открыто и понятно друг для друга. То есть перед друг другом должны все быть честны. И все должно быть понятно. На местном уровне взаимодействуют не только с администрацией округа представители координационного совета, а также участвуют и в ярмарке вакансий, естественно, совещаниях, проводимых кадровым центром работы России. Представители бизнеса также входят в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в состав которой входит и координационный совет, соответственно. Координационный совет организации профессиональных союзов в Демянском муниципальном округе. Также идет у нас еще взаимодействие территориальное объединение работодателей. Тоже существует такая как бы организация при округе и администрация Демянского муниципального округа. Вот так взаимодействие происходит, да, с этими организациями.
1: Какие вот рекомендации вы бы могли вот дать по устранению административных, да, вот правовых и экономических барьеров, мешающих развитию предпринимательства?
2: Устранение барьеров – это комплексная задача, прежде всего, которая требует совместных усилий как государства и бизнеса, совместного взаимодействия. Это безусловно. А что можно сделать в данной ситуации? Первое – это упростить процедуры, как я уже говорила. Сократить количество инстанций и документов, что для предпринимателя будет большим плюсом. Это упростит его решение задачи, которая перед ним поставлена, и сократит также время. на это осуществление его дела. А также поддерживать постоянный диалог для обсуждения проблем бизнеса с участием представителей как власти, соответственно, и также предпринимательского сообщества. То есть есть сложный вопрос, допустим, у бизнеса, естественно, он пойдет в администрацию, правильно? Он будет какие-то вопросы вот свои, касающиеся своего бизнеса, он будет просить помощи там. Соответственно, там эту помощь могут оказать в каком-то определенном направлении. Опять же, дело встает в обсуждении. То есть ты приходишь, выносишь свою проблему, как бы, скажем, на общественное обсуждение в определенном количестве человек, и там уже могут принять какое-то решение, во всяком случае, направить в нужное направление человека, помощь какую-то оказать и так далее. Поэтому как бы так. Ну, естественно, оптимизировать налоговую нагрузку, пересмотреть налоговые режимы УСН, ЕСХН, чтобы...
1: Ну, вот по поводу... Извините, перебью. Вот по поводу упрощения документов, это здесь, скорее всего, наверное, самозанятость подходит, наверное, больше, да?
2: Да нет, я думаю, что именно вот по самозанятости там, насколько я знаю, не так уж все сложно. Там регистрируешься прямо в телефоне. Mm-hmm. Я разговаривала с самозанятыми, также общалась. Там никаких проблем.
1: Нет, так я и говорю, что по поводу упрощения документов, если что-то попроще, да, это самозанятость.
2: Да, да, это также, самое простое.
1: А также есть еще на упрощенной системе налогообложения автоУСН. Если кто не знает, можно ознакомиться на сайте налоговой. Здесь, если переходишь на автоУСН, то, соответственно, ты перестаешь платить страховые взносы.
2: Да,
1: это раз. А во-вторых, налоговая сама считает твои доходы, соответственно, можно через специальную программу. Да. То есть, если человек работает один, либо там с коллегой, и он не хочет брать к себе бухгалтера, да, или не хочет платить за своего сотрудника страховые взносы, и сотрудник его будет сам платить за себя страховые взносы, это тоже так можно, то, соответственно, им больше подойдет автоУСН. Я не знаю, можно ли сейчас на нее перейти или нет, но, скорее всего, по-моему, до 2027 года еще есть время. Поэтому, кому это интересно, можете зайти на сайт налоговой и ознакомиться. А хотя даже, в принципе, в личный кабинет заходите, там прямо в середине есть вкладка. Там типа рекламы, вот перемещение, вот эти вот баннеры. Передвигаете и увидите автоУСН, можно будет ознакомиться. Но на самом деле удобно работать на автоУСН, если тем более страховые взносы платить не надо. Но это, опять же, надо будет ознакомиться, посмотреть для себя, как бы. Надо, не надо это.
0: Программа «Поговорим о главном».
3: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ. С вами мало общаются?
4: И чё?
3: Вам трудно найти хорошую работу?
4: И чё?
3: Вас не берут в приличную компанию?
4: И чё?
3: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
4: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
3: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
5: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Так, перейдем к следующему вопросу. Это вот какие внеочередные заседания, да, Координационного совета планируется провести в ближайшее время? Ну, есть ли особые темы, которые требуют особого внимания?
2: Ну, в плане на июнь рассмотрение вопросов несколько, в том числе основные вопросы, которые требуют внимания, это ситуация топлива в районе, а возможно будут, может быть, какие-либо приняты там определенные решения, и обсуждение вопроса применения патентной системы налогообложения. Ну, соответственно, думаю, при заседании еще подтянутся какие-то другие вопросы в процессе обсуждения, это соответственно, потому что не ограничится двумя вопросами. А в планах именно вот это.
1: А про патент вообще вкратце можете рассказать?
2: Патент, я на данный момент сама нахожусь на патенте. Я хочу сказать, чем удобен патент. Например, если у меня идет АКВЭТ, розничная торговля строительными материалами, соответственно. Очень удобно чем, что ты платишь страховые взносы, соответственно. И также у меня подключена УСН работы 6%. Тоже очень удобно, сам считаешь свой процент, заполняешь декларацию и выплачиваешь вот эти 6% с работ. Ну и, соответственно, платишь страховые взносы. Ну и на данный момент, конечно, была у нас, помните, да, совсем недавно вспышка с этими ограничениями по заработку в год, соответственно, вот на данный момент не более 20 миллионов, как хотя бы на 26-й год они сделали, а потом на следующий год будет не более 15 миллионов должно за год пройти дохода, соответственно, ну и потом уже 10 миллионов. То есть писали письмо, я писала письмо в новгородский наш, соответственно, к новгородскому руководству, обращалась от бизнеса Демянского муниципального района по этому вопросу. И писали со всех районов, и в результате как бы в области обработали этот вопрос, рассмотрели его, ну и, соответственно, с Москвой, скажем так, было принято общее такое решение. Потому что это, конечно, удар-то большой, собственно говоря. Потому что есть же маленькие предприятия. Ну, там 20 миллионов в год и не пройдет, правильно? А есть крупные организации, у которых по 100, по 200 миллионов. То есть там уже встает вопрос.
1: Да, и вот здесь еще такой момент. Вот выручки-то, соответственно, конечно же, падают. Особенно в рознице. Вот, так как маркетплейсы подошли ко всему, ну, то есть ко всем этим нашим регионам, районам. Еще раз напомню, что без интернета сейчас не обойтись. То есть есть специальные, скажем так, дополнительные какие-то курсы, соответственно, вот можно вот посмотреть по развитию предпринимательства. Если это касается розницы, да, то курс по рознице. Если это касается услуг, да, соответственно, очень, кстати говоря, очень много сейчас интересных обучающих роликов по поводу предложения услуг также. Вот. Сейчас, кстати, вот у нас в Демянске, оформляя соцконтракты молодые, они, опять же, оформляют самозанятость, вот, и они уже, соответственно, какие-то курсы, ролики, они уже заранее посмотрели, то есть они уже, у них уже есть подход.
2: Да.
1: Например, если вот открылась там, там мастерская по маникюру, там, ну, по маникюру, там, да, там, как, что там еще у нас в Демянске сейчас делают девчонки? Маникюр,
2: парикмахерская, маникюр.
1: Парикмахерская, да,
2: ну, что-то именно из салонов красоты, скажем, из этого направления.
1: Да, соответственно, вот это помогает развитию. То есть, если сравнить, например, магазинчик там 2000 года, да, есть такие у нас, и сравнить, например, вот мастерская, там, парикмахерская, там, маникюр и так далее, у них совсем разная система работы. И вот, конечно, предпринимателям, которые работают по старинке, им бы, конечно, лучше обратить внимание, да, посмотреть, опять же, вот, обучающие видеоролики, то есть по продажам, по предложению услуг. Это, конечно же, поможет развитию, то есть поднимет выручки не намного, но
2: рост не будет.
1: Да. Обязательно, предприниматели, прислушайтесь к нашим советам, вот, а также обязательно посетите Координационный совет. Давайте теперь еще вот поговорим по поводу информирования предпринимателей, да, вот как обеспечивается информирование предпринимателей. о доступных мерах поддержки и результатах работы совета. Можете ли вы рассказать о механизме обратной связи?
2: Информирование предпринимателей осуществляется прежде всего посредством использования цифровой платформы МСП, где, собственно говоря, и аккумулируется информация о федеральных и региональных мерах поддержки. Можно подобрать, в принципе, инструмент под свой профиль деятельности, размер бизнеса и подать заявку, получить услугу в электронном виде. Ну, я считаю, это очень удобно на самом деле. Тот, кто, может быть, уже как бы и знаком с этим, правильно, но для информации для всего бизнеса это будет не лишним, скажем так. А на муниципальном уровне, на официальном сайте администрации округа с целью информирования выкладывается очень много информации и о доступах мер поддержки в результаты работы совета, создан раздел «Бизнес». Вот рекомендуем туда обратиться. «Бизнес-предпринимательство» называется, в котором все размещается, соответственно, и актуализируется вся информация для бизнеса, о действующих мерах поддержки, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном уровне и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам. О результатах также работы совета, соответственно, тоже там есть информация и другая, много другой информации.
1: Может, что-то стоит создать еще более-менее простое? Об информировании. Можно, в принципе. Кстати, вот в группе в администрации Демьянского муниципального района есть информирование?
2: Да, там очень группа нехорошая. Там, собственно говоря, не только информация, допустим, какие-то нормативные правовые акты. Там выкладывается очень много, скажем так, из общественной информации. То есть не обязательно там вот из государственной какой-то, из важной информации. Там много и другой информации. И я иногда захожу также на сайт, интересуюсь.
1: Те, кто не хочет пропустить какую-то информацию, да, что касается Координационного совета, также подписывайтесь на администрацию Демьянского муниципального округа ВКонтакте, чтобы быть на связи. Оксана, скажите, а вот какие перспективы развития Координационного совета вы видите в ближайшие годы? Какие задачи и направления деятельности могут стать приоритетными?
2: Нужно постоянно поддерживать диалог для обсуждения проблем бизнеса и участия представителей власти и предпринимательского сообщества. То есть однозначно нужно расширять наше общение, скажем так, больше взаимодействовать, больше слышать друг друга, скажем так. Ну, с проблемами и с вопросами всегда нужно обращаться. Если позволяет, допустим, какой-то определенный вопрос, решение самому, то, конечно, да, решайте. Но если этот вопрос выходит за какие-то грани, допустим, допустимые, то есть человек уже не может его сам решить, обязательно нужно обращаться. Я хочу сказать, что, ну, как бы общаюсь я же с предпринимателями, с обычными людьми, как бы не ведущими бизнес. Ну, у многих бывает, не у многих, но есть у людей отношения, как бы, что им мне там помогут, как. То есть такая версия, да, скажем так, от людей исходит. Я говорю, ну, сначала нужно сходить, поговори, там люди тебя услышат, тебе хотя бы информацией помогут, правильно? Никто тебе там не даст сразу миллионы и не заплатит за тебя налоги, конечно, нет. Но, во всяком случае, пути решения твоей проблемы, они однозначно будут озвучены. И я посредник, скажем так, между народом, между бизнесом и администрацией, скажем так, да, тот человек, который между. И я хочу сказать, что, в общем-то, отказа в информации со стороны администрации никогда не было. Они всегда рады предоставить информацию, они всегда как бы готовы помочь, если могут. Вот в моем личном опыте только так было. То есть, может быть, у кого-то был нехороший опыт, я не спорю, не могу знать на данный момент, но у меня всегда так было. То есть, ну, что-то нужно, мне всегда скажут, что предоставят информацию по возможности.
1: Можете привести примеры, может, предпринимателей, которые поддерживают обратную связь?
2: Многие предприниматели обращаются в администрацию, как бы, насколько я знаю, и плотно достаточно с ней работают, какие-то озвучивают свои вопросы. Ну, могу, например, привести несколько таких людей, которые как бы постоянно взаимодействуют. Это и Верзилов Сергей Владимирович, Никифорова Любовь Александровна. Соответственно, я всегда обращаюсь, когда мне нужно. А те люди, которые, скажем так, более часто посещают администрацию. И есть предприниматели, которые, ну, имея какие-то трудности, тоже приходят, но это случается нечасто. Ну, видимо, они сами решают как бы свои вопросы. Если что-то происходит, то приходят. Ну, например, вот Александр Карпов, он у нас из сельхознаправления. Хотелось бы сказать побольше об этом человеке, что, может быть, и не все его знают, конечно. У него свое пчеловодческое хозяйство, он занимается сбытом меда и, соответственно, выращиванием малины. То есть у нас отношения, насколько я знаю, в той же администрации и в области, соответственно, вот при выделении каких-либо кредитов в первоочередность у нас стоит именно сельскохозяйственное направление. Потому что, ну, как говорят, их любят больше всего. Ну, потому что это развитие сельского хозяйства, которое у нас сейчас в заброшенном состоянии, скажем так. Ну, в общем-то, даже никаком, скажем так. Вот. И люди пытаются и берут и соцконтракты, и берут кредиты. Кто-то занимается выращиванием рыбы. Мы знаем, что, например, Давыдов Михаил Иванович, он 100 лет уже занимается этим вопросом. Как бы крупный предприниматель, один из крупных районных предпринимателей. А вот возьмем Александр Карпов, семейный бизнес, да, они занимаются сельскохозяйственным направлением. И достаточно у нас, ну, много таких предпринимателей, не сказать, чтобы особо много, но есть люди, которые именно занимаются, именно осваивают земли, допустим, картошку сажают, картофель выращивают и так далее, да. Но развивать и развивать, скажем так. Вот сельхозугодие у нас, едешь, да, по району. Вот помните раньше, когда у нас поля распаханы, лен стоит? Мечта. Я помню, когда я в школе.
1: Недавно проезжал мимо поселка Пала. Есть такой у нас, да, в Парфинском районе. Поля посажены, приятно посмотреть.
2: Очень.
1: Надеемся,
2: приятно,
1: что в наших районах будет то же самое.
2: Очень хочется, если честно. Я просто вспоминаю те школьные годы, когда вот это поля, заросшие картофельные тины, скажем так, с травой, когда вот столько картофеля сажали, сколько выращивали мы лен. И сбыт льна, он был бешеный, потому что мы эти бабки делали только так, там целыми этими газонами приезжали, забирали. Мы целыми днями из школы нас отпускали с уроков, как бы снимали и ездили на лен. То есть это как бы традиция была в сезон. И хотелось бы вернуться к тем временам, да.
1: Есть ли какие-то рекомендации нашим предпринимателям?
2: А рекомендация как? Рекомендация предпринимателю, ну, не совет, даже не рекомендация, а просто, скажем так, озвучить во вселенную. В какой бы ни была ситуация, всегда оставаться человеком. Вот это, пожалуй, наверное, одно единственное пожелание.

0: Пожалуйста, да.
1: Ну и вкратце, какую пользу получит предприниматель, когда посетит?
0: Информация. В первую очередь информация.
1: А там уже как пойдет у него, да, соответственно.
0: Да. Ну и вопрос, если какой-то, то получит ответ, соответственно. Угу. Да.
1: Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна, председатель Координационного совета в области развития среднего и малого предпринимательства. Оставайтесь хорошими людьми. Всем пока.
2: Программа «Поговорим о главном».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В чате жителей Валдайского округа сообщают, что в Малом Городной деревне Савкино нет электричества. В Малом Городной третьи сутки. Очевидцы уточняют, что накануне вечером в 9 часов лично видели на трассе в сторону Валдая аварийные бригады, которые буквально вкалывают, устраняя последствия. Причина задержек ясна. На линии электропередач лежит огромное количество поваленных деревьев, и работы предстоит еще очень много. В Валдае женщина перешла дорогу в неположенном месте и попала под колеса. Трагедия случилась вечером 12 июля на Комсомольском проспекте. 47-летняя горожанка решила пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и угодила под автомобиль. Прибывшие медики экстренно доставили пострадавшую в местную больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Женщина скончалась. Сотрудники госавтоинспекции вновь призывают жителей переходить дорогу только по правилам и помнить о цене собственной безопасности. В Новгородской области стартовала акция «Я новгородец». Музеи стали бесплатными для жителей региона. До конца месяца пенсионеры, школьники, студенты, а также участники СВО и их семьи смогут совершенно бесплатно посещать все экспозиции и архитектурные памятники музея-заповедника в Великом Новгороде, а также филиалы в Старой Руси, Валдае, Боровичах, Чудове и Колчановском Суворове.

0: Новгородском. Вход свободен только по будним дням. При себе необходимо иметь паспорт с новгородской пропиской и документ, подтверждающий льготную категорию. Акция не распространяется на боевой ход, Соколины и хозяйственные дворы в Витославлицах. На берегу Валдайского озера прошел 7-й межрегиональный фестиваль-конкурс «Валдайская волна». На одной сцене встретились исполнители из разных городов и регионов, чтобы подарить зрителям настоящий праздник песни. Участники состязались в народном и эстрадном вокалах в различных возрастных категориях. Каждое выступление было особенным. Именно такие моменты делают «Валдайскую волну» местом, где рождаются новые имена и крепнет любовь к музыке. Главный приз гран-при фестиваля завоевала Алена Корчевская из города Бологое. Ее талант, артистизм и искренность покорили и жюри, и зрителей. Росгвардия по Новгородской области разъяснила порядок получения лицензии на приобретение оружия. Для оформления документа потребуется подать заявление с указанием вида оружия и мер по его сохранности, а также паспорт, документы о прохождении подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием. Обязательны два медицинских заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии наркотических веществ в организме. Срок действия первого заключения составляет 1 год. Медосвидетельствование проводится платно, результат размещается в федеральном реестре. Госпошлина за выдачу лицензии 2000 рублей. Подать заявление можно в бумажном виде в территориальный орган Росгвардии по месту жительства или электронно через портал госуслуги. Сама лицензия выдается лично в руки в срок не более месяца со дня регистрации заявления.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона. Таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Дай FM.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Действие фильма начинается в Ирландии 1949 года и перемещается в 1957. Мы знакомимся с тремя подругами и узнаем их через восприятие. В основном, одной из них крупной, некрасивой, но неординарной девушки Бенни с живым умом и большим бюстом. Ей нравится красивый молодой парень Джек из их же колледжа, и ему с ней просто и легко. Он сам признается, что может говорить с ней о таких вещах, о каких никогда не смог бы говорить с кем-нибудь другим. Ее красивая подруга забеременела, а когда ее любовник бросил ее, дав денег на аборт, она соблазнила Джека, объявив, что ребенок от него. Саундтрек к фильму «Круг друзей».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ФСБ показало уничтожение при вылете из ангара FPV-дронов, которыми Киев хотел атаковать предприятие ВПК в Подмосковье. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как исполнитель теракта в ангаре разложил дроны на полу в два ряда, запустил их, но они начали возвращаться обратно и взрываться прямо в ангаре. Задуманный службой безопасности Украины удар дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области сорван. Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской, Саратовской и Нижегородской областям, а также по Удмуртии и Краснодарскому краю выдали предупреждение некоторым участникам топливного рынка в связи с признаками нарушения закона о защите конкуренции. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо. Управление считает, что в изменении цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на этих заправках содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. Новый механизм оценки производителей с помощью системы маркировки позволит выявлять псевдопроизводителей, рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Этот механизм в планах использовать на постоянной основе. Он должен отсечь от системы компании «Фантомы», которые заявляют себя российскими производителями, но фактически не имеют производства оборудования сотрудников или складских запасов. Под псевдопроизводителями понимаются такие компании, которые под видом российских товаров реализуют серый импорт, контрафакт или продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам. Большая доля россиян с болезнями всадниками, то бишь это заболевание кардиологического, онкологического и эндокринологического профиля, связано с улучшением диагностики, пояснил эпидемиолог Геннадий Онищенко. Ранее

0: вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что порядка 37% взрослых россиян страдают так называемыми болезнями-всадниками, к которым относятся онкозаболевания, диабет второго типа, нейродегенеративный и сердечно-сосудистые заболевания. У нас сейчас диагностика лучше стала, и не потому, что она стала лучше, а потому, что мы создали механизм, уже почти более 40 лет внедряем систему ОМС, сказал Онищенко, и добавил, что с учетом целевого показателя продолжительности жизни такой процент велик. Однако система ОМС опережает бывшие страны СНГ и Америку, потому что там платная медицина, нацеленная на заработок денег. Курс доллара на сегодня 14 июля 76,62. Курс евро 87,58. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай-ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07

дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи, но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго, такая.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Какие чудеса ждут вас на фабрике в Вилли Вонке? Только представьте, травяная луга из сладкого мятного сахара в шоколадной комнате. Можно проплыть по шоколадной реке на розовом сахарной лодке. Или поставить эксперимент в комнате изобретений с леденцами, которые никогда не тают. Понаблюдать за дрессированными белками в ореховой комнате. Или отправиться в стеклянном лифте в телевизионную комнату. Вы найдете слишком много смешного, чуть таинственного и настолько захватывающего в этом путешествии, что оно станет настолько же приятным и сладким для вас, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки. Саундтрек к фильму «Чарли и шоколадная фабрика».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В чате жителей Валдайского округа сообщают, что в Малом Городной деревне Савкино нет электричества. В Малом Городной третьи сутки. Очевидцы уточняют, что накануне вечером в 9 часов лично видели на трассе в сторону Валдая аварийные бригады, которые буквально вкалывают, устраняя последствия. Причина задержек ясна. На линии электропередач лежит огромное количество поваленных деревьев, и работы предстоит еще очень много. В Валдае женщина перешла дорогу в неположенном месте и попала под колеса. Трагедия случилась вечером 12 июля на Комсомольском проспекте. 47-летняя горожанка решила пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и угодила под автомобиль. Прибывшие медики экстренно доставили пострадавшую в местную больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Женщина скончалась. Сотрудники госавтоинспекции вновь призывают жителей переходить дорогу только по правилам и помнить о цене собственной безопасности. В Новгородской области стартовала акция «Я новгородец». Музеи стали бесплатными для жителей региона. До конца месяца пенсионеры, школьники, студенты, а также участники СВО и их семьи смогут совершенно бесплатно посещать все экспозиции и архитектурные памятники музея-заповедника в Великом Новгороде, а также филиалы в Старой Руси, Валдае, Боровичах, Чудове и Колчановском, Суворовском. Вход свободен только по будним дням. При себе необходимо иметь паспорт с новгородской пропиской и документ, подтверждающий льготную категорию. Акция не распространяется на боевой ход, Соколины и хозяйственные дворы в Витославлицах. На берегу Валдайского озера прошел 7-й межрегиональный фестиваль-конкурс «Валдайская волна». На одной сцене встретились исполнители из разных городов и регионов, чтобы подарить зрителям настоящий праздник песни. Участники состязались в народном и эстрадном вокалах в различных возрастных категориях. Каждое выступление было особенным. Именно такие моменты делают «Валдайскую волну» местом, где рождаются новые имена и крепнет любовь к музыке. Главный приз гран-при фестиваля завоевала Алена Корчевская из города Бологое. Ее талант, артистизм и искренность покорили и жюри, и зрителей. Росгвардия по Новгородской области разъяснила порядок получения лицензии на приобретение оружия. Для оформления документа потребуется подать заявление с указанием вида оружия и мер по его сохранности, а также паспорт, документы о прохождении подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием. Обязательны два медицинских заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии наркотических веществ в организме. Срок действия первого заключения составляет 1 год. Медосвидетельствование проводится платно, результат размещается в федеральном реестре. Госпошлина за выдачу лицензии 2000 рублей. Подать заявление можно в бумажном виде.

0: в территориальный орган Росгвардии по месту жительства или электронно через портал госуслуги. Сама лицензия выдается лично в руки в срок не более месяца со дня регистрации заявления.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ. На Валдай-ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай. Одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен. Саундтрек к кинофильму «Цыган».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, ситуация с нефтепродуктами в России будет выправляться. По словам президента, деятельность вооруженных сил Украины создает определенные проблемы на рынке горюче-смазочных материалов, но в настоящее время предпринимается комплекс мер, способствующих нормализации. Глава государства подчеркнул, базовая основа энергетики в России очень мощная и надежная. Владимир Путин также отметил, ответные удары на атаки по российским регионам будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать их с нарастающим масштабом. Ранее российский лидер уже поручил профильным ведомствам минимизировать негативные последствия для топливного рынка, вызванные внешними угрозами. Кроме того, подписан закон, позволяющий обеспечить российский рынок бензином и дизельным топливом. Он разрешает производить высокооктановый бензин путем смешивания прямогонного бензина с другими компонентами. Кроме того, правительство получит право определять, какие виды топлива можно выпускать в обращение в России. Минсельхоз готовит прямые договоры на топливо для аграриев. Речь идет о механике выбора региональных операторов и закреплении аграриев за нефтебазами и автозаправочными станциями. В ведомстве отметили, отдельно возникающие вопросы решаются оперативно. Федеральная антимонопольная служба продолжает следить за ценовой ситуацией на топливном рынке и проверять обоснованность изменения стоимости горюче-смазочных материалов. Ранее в правительстве заявили, топлива для внутреннего рынка в России достаточно, однако ажиотажный спрос вырос примерно на треть. Перестройка логистики под текущие потребности займет определенное время. Президент Владимир Путин указал на необходимость приложить все усилия для создания сезонных графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса, поскольку от этого напрямую зависит сбор урожая. Правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Среди основных направлений – улучшение системы профилактики заболеваний, наращивание доступности медицинской помощи, совершенствование эффективности системы реабилитации, а также повышение мотивации к здоровому образу жизни. Отдельные блоки плана – это технологическая независимость и цифровизация с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание в стратегии уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы здорового долголетия. Так, с нынешнего года центры здоровья в России образуются в Центре медицины здорового долголетия с переходным периодом. Добавлю, в России активно развивается и высокотехнологичная медицинская помощь. За прошлый год она была применена более чем в 1,5 миллионах случаев. А методы трансплантации органов и тканей интегрированы в систему обязательного медицинского страхования, сделав их доступнее для широкого круга пациентов. Почти половина открытых вакансий на российском рынке труда приходится на рабочие профессии. В Минтруда отметили, именно потребности рынка труда и определяют сегодня государственную политику в сфере профориентации и подготовки кадров. В настоящее время работодателям требуется около 85 тысяч швей, 83 тысяч слесарей, 33 тысяч сварщиков, 29 тысяч машинистов и 25 тысяч электромонтеров. Исследование показало, в первом полугодии в российском IT-секторе зафиксировано падение спроса на персонал и замедление роста доходов. Снижение показателей обусловлено развитием систем искусственного интеллекта, которые закрывают часть потребностей бизнеса в кадрах, а также высокой ключевой ставкой.

0: и вынуждающей компании откладывать реализацию исследовательских проектов. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Алтай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Алтай-ФМ. На Алтай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
3: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: ЦРУ охотится на руководителя серии террористических атак. Роджер Феррис является агентом национальной разведки. Он перемещается по всему свету, пытаясь предотвратить любые нежелательные события. Око в небе. Спутник наблюдает за ним. На другой конец этой связи ветеран ЦРУ Эд Хоффман, который отслеживает события издалека. Чем ближе подбирается Феррис к своей цели, тем естественнее понимает, что доверие – это одновременно и опасная штука. И то единственное, что позволит ему остаться в живых. Саундтрек к фильму «Совокупность лжи».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В чате жителей Валдайского округа сообщают, что в Малом Городной деревне Савкино нет электричества. В Малом Городно третьи сутки. Очевидцы уточняют, что накануне вечером в 9 часов лично видели на трассе в сторону Валдая аварийные бригады, которые буквально вкалывают, устраняя последствия. Причина задержек ясна. На линии электропередач лежит огромное количество поваленных деревьев, и работы предстоит еще очень много. В Валдае женщина перешла дорогу в неположенном месте и попала под колеса. Трагедия случилась вечером 12 июля на Комсомольском проспекте. 47-летняя горожанка решила пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и угодила под автомобиль. Прибывшие медики экстренно доставили пострадавшую в местную больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Женщина скончалась. Сотрудники госавтоинспекции вновь призывают жителей переходить дорогу только по правилам и помнить о цене собственной безопасности. В Новгородской области стартовала акция «Я новгородец». Музеи стали бесплатными для жителей региона. До конца месяца пенсионеры, школьники, студенты, а также участники СВО и их семьи смогут совершенно бесплатно посещать все экспозиции и архитектурные памятники музея-заповедника в Великом Новгороде, а также филиалы в Старой Руси, Валдае, Боровичах, Чудове и Колчановском, Суворовском. Вход свободен только по будним дням. При себе необходимо иметь паспорт с новгородской пропиской и документ, подтверждающий льготную категорию. Акция не распространяется на боевой ход, Соколины и хозяйственные дворы в Ветославлицах. На берегу Валдайского озера прошел 7-й межрегиональный фестиваль-конкурс «Валдайская волна». На одной сцене встретились исполнители из разных городов и регионов, чтобы подарить зрителям настоящий праздник песни. Участники состязались в народном и эстрадном вокалах в различных возрастных категориях. Каждое выступление было особенным. Именно такие моменты делают «Валдайскую волну» местом, где рождаются новые имена и крепнет любовь к музыке. Главный приз гран-при фестиваля завоевала Алена Корчевская из города Балагоя. Ее талант, артистизм и искренность покорили и жюри, и зрителей. Росгвардия по Новгородской области разъяснила порядок получения лицензии на приобретение оружия. Для оформления документа потребуется подать заявление с указанием вида оружия и мер по его сохранности, а также паспорт, документы о прохождении подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием. Обязательны два медицинских заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии наркотических веществ в организме. Срок действия первого заключения составляет 1 год. Медосвидетельствования проводятся платно, результат размещается в федеральном реестре. Госпошлина за выдачу лицензии 2000 рублей. Подать заявление можно в бумажном виде в территориальный орган Росгвардии по месту жительства или электронно через портал госуслуги. Сама лицензия выдается лично в руки в срок не более месяца со дня регистрации заявления. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: часов лично видели на трассе в сторону Валдая аварийные бригады, которые буквально вкалывают, устраняя последствия. Причина задержек ясна. На линии электропередач лежит огромное количество поваленных деревьев, и работы предстоит еще очень много. В Валдае женщина перешла дорогу в неположенном месте и попала под колеса. Трагедия случилась вечером 12 июля на Комсомольском проспекте. 47-летняя горожанка решила пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и угодила под автомобиль. Прибывшие медики экстренно доставили пострадавшую в местную больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Женщина скончалась. Сотрудники госавтоинспекции вновь призывают жителей переходить дорогу только по правилам и помнить о цене собственной безопасности. В Новгородской области стартовала акция «Я новгородец». Музеи стали бесплатными для жителей региона. До конца месяца пенсионеры, школьники, студенты, а также участники СВО и их семьи смогут совершенно бесплатно посещать все экспозиции и архитектурные памятники музея-заповедника в Великом Новгороде, а также филиалы в Старой Руси, Валдае, Боровичах, Чудове и Колчановском, Суворовском. Вход свободен только по будним дням. При себе необходимо иметь паспорт с новгородской пропиской и документ, подтверждающий льготную категорию. Акция не распространяется на боевой ход, Соколины и хозяйственные дворы в Витославлицах. На берегу Валдайского озера прошел 7-й межрегиональный фестиваль-конкурс «Валдайская волна». На одной сцене встретились исполнители из разных городов и регионов, чтобы подарить зрителям настоящий праздник песни. Участники состязались в народном и эстрадном вокалах в различных возрастных категориях. Каждое выступление было особенным. Именно такие моменты делают «Валдайскую волну» местом, где рождаются новые имена и крепнет любовь к музыке. Главный приз гран-при фестиваля завоевала Алена Корчевская из города Бологое. Ее талант, артистизм и искренность покорили и жюри, и зрителей. Росгвардия по Новгородской области разъяснила порядок получения лицензии на приобретение оружия. Для оформления документа потребуется подать заявление с указанием вида оружия и мер по его сохранности, а также паспорт, документы о прохождении подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием. Обязательны 2 медицинских заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии наркотических веществ в организме. Срок действия первого заключения составляет 1 год. Медосвидетельствование проводится платно, результат размещается в федеральном реестре. Госпошлина за выдачу лицензии 2000 рублей. Подать заявление можно в бумажном виде в территориальный орган Росгвардии по месту жительства или электронно через портал госуслуги. Сама лицензия выдается лично в руки в срок не более месяца со дня регистрации заявления.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170720.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 0722.

0: Who's bad?
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35. Волны настроения и

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

присмятый, футболочки помятые. Жду тебя всегда.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.